0: Пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных. Но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег, происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работы здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым, такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная, базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об иммиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новые новый механизм привлечения инвестиций. Ренкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ренкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ренкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в разных равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Самоуправление Венспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро из средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзаме из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвуют мэр и их участников, приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20, 27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи. Проанализировано и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделе». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Даги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой или ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения,

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег, происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работы здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым – такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи. проще, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Катылинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Самоуправление Вентспилсского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курземе из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр и их участников, приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализировано и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть и возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. «Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей», – заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделе». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об иммиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег, происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работ здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым – такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная, базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи. проще», – отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. «Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей», – заявил Катылинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Даги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Самоуправление Венспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курземе из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстур Склейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр и их участников, приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи, проанализировано и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. «Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей», – заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об иммиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дэги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента. По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия вводит запрет на импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложений, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, 24 июля, ура-ура, пятница. Конец рабочей недели. И сегодня, кстати, особый день. День, когда американский профессор продирался через перуанские джунгли и нашел там что-то грандиозное. Но обо всем по порядку, открываем исторический календарь.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 24 июля 1911 года американский исследователь из Йельского университета профессор Хайрам Бингем обнаружил Мачу-Пикчу – затерянный город инков на вершине горного хребта в Перу на высоте 2500 метров над уровнем моря. Он, в общем-то, искал совсем другое – последнюю столицу инков – Вилкабамбу. Однако вместо этого нашел нечто еще более невероятное. Испанские конкистадоры так и не сумели добраться до Мачу-Пикчу. Город не был разрушен. Более 400 лет он стоял в забвении среди горных туманов, пока местный мальчик-проводник не вывел Бингема на эти террасы. Сегодня Мачу-Пикчу – одно из новых чудес света и место, куда ежедневно приезжают тысячи людей со всего мира. А все началось с одного измотанного профессора, который шел совсем в другую сторону. 1938 год. В этот день швейцарская компания Nestlé запустила массовое производство растворимого кофе Nescafé. До этого над проблемой сохранения кофейного вкуса в растворимой форме бились несколько изобретателей. Швейцарский химик Макс Морганталер потратил 8 лет, чтобы найти решение. Ну, а сегодня Nescafé – один из самых продаваемых напитков на планете, буквально миллиарды чашек в год. Можно спорить о вкусе, но нельзя отрицать масштаб. 24 июля 1969 года в Тихом океане приводнилась капсула «Аполлон-11» с экипажем на борту. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вернулись домой. 8 суток в космосе, высадка на Луне, миллиард телезрителей. И в конце всего этого маленькая капсула, падающая в океан на парашюте. Их подобрал авианосец «Хортнет». Кеннеди обещал высадиться на Луну до конца десятилетия. И вот до конца десятилетия оставалось всего 5 месяцев. Кто родился в этот день? В 1802 году на свет появился Александр Дюма-отец. Писатель, подаривший миру «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», два романа, которые переиздавались столько раз, что никто уже не берется подсчитать суммарный тираж. Дюма писал быстро, щедро, с невероятным запасом энергии и выдумки. Говорят, помощников у него было много, но никто другой не написал бы именно так. 1860-й в Моравии родился Альфонс Муха, чешский художник, один из главных мастеров стиля ар-нуво. Его афиши с томными женскими фигурами в цветочном орнаменте стали символом целой эпохи. И завершаем. Дженнифер Лопес появилась на свет в 1969-м. Певица, актриса, танцовщица, модельер и один из самых устойчивых брендов поп-культуры последних 30 лет. Сегодня ей 57, и выглядит она, как обычно, несправедливо хорошо. Хорошая пятница для размышления о том, что история всегда находит своих героев. Всем хорошего дня и доброго утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу программу на радио «Мелодия». Корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили, как распространение контента, созданного искусственным интеллектом, постепенно уничтожает искреннюю радость от просмотра популярных видео с котиками.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, раньше интернет был как бы довольно простым местом. Если день не задался, всегда можно было открыть ленту и получить свою порцию надежного, утешительного фастфуда.
3: Да, те самые видео с неуклюжими щенками.
2: Вот именно, щенками, ну или котиками, это работало безотказно. Но сегодня наш детальный разбор посвящен статье Томаса Жермина из BBC, где рассказывается, как искусственный интеллект типа методично уничтожает этот жанр.
3: И наша главная миссия сегодня – разобраться, почему засилье фальшивых питомцев в ленте – это не просто какой-то раздражающий спам.
2: Угу.
3: А настоящий предвестник глобального кризиса доверия.
2: Точно. Кризиса доверия вообще ко всему, что мы видим в сети. Знаешь, теперь просмотр ленты все больше напоминает попытку откусить невероятно красивое, но абсолютно пластиковое яблоко.
3: Да, это меняется сам механизм обработки информации мозгом.
2: Так, и как это работает?
3: Ну, согласно исследованиям профессора Джессики Мэддокс, подлинная радость от таких роликов строится на парасоциальной связи.
2: То есть на этой иллюзии, что мы лично знакомы с автором ролика или, ну, его питомцем?
3: Да, да, именно. Нам критически важно осознавать, что этот забавный момент произошел в реальности. А AI делает эти эмоции, ну, как бы пустыми и мошенническими.
2: Ага.
3: Вот возьмем видео, где 10 собак в одинаковых банданах абсолютно синхронно прыгают через скакалку.
2: О, я, кажется, видел это. Зритель сначала улыбается, а потом присматривается к неестественным движениям лап.
3: И возникает жгучее чувство стыда от того, что тебя обманул алгоритм. Люди буквально теряют чувство базовой безопасности.
2: Слушай, ну давайте разберем этот момент подробнее. Мы же, в принципе, обожаем вымышленные истории.
3: Ну да, конечно.
2: Зрители искренне плачут над анимационными фильмами, прекрасно зная, что все это нарисовано на компьютере. Почему тогда поддельное видео с собаками вызывает такое сильное чувство предательства?
3: Разница кроется в контексте. И, знаешь, в негласном договоре со зрителем. Покупая билет на мультфильм, человек заранее соглашается на вымысел.
2: А в соцсетях такого договора как бы нет.
3: Вот. В социальных сетях немаркированный контент от нейросетей воспринимается как ловушка. Разочарованные пользователи теперь вынуждены сперва открывать комментарии,
2: чтобы понять, не фейк ли это.
3: Да, чтобы просто узнать, имеют ли они вообще право на радость. Радость больше не спонтанна, она требует верификации. И это рождает такой, знаешь, массовый цинизм.
2: Угу. И этот цинизм, как я понимаю, идеальная почва для более серьезных манипуляций. От безобидных подделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
3: Угу.
2: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
1: Мы продолжим эту захватывающую тему искусственного интеллекта буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременная.

0: Кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина. Судрабусерц. Прусакс.
3: Много принял, но...
2: Лил Кристо.

0: 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к теме контента, созданного искусственным интеллектом, и наши эксперты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут, почему цифровая среда рискует превратиться в пространство тотального скептицизма.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: От безобидных поделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
3: Угу.
2: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
3: Этот эффект скользкой дорожки отлично проявился во время разрушительного урагана Хелен в 24-м году в США.
2: А, да, я помню эту историю.
3: Тогда сеть заполонили сгенерированные изображения, жестко критикующие реакцию правительства на катастрофу. Этими кадрами активно делились реальные политики вроде Эми Крэмер.
2: И тут важно подчеркнуть для всех, кто нас слушает, что мы сейчас просто констатируем факты и влияние ИИ, не занимая чью-либо сторону в политике.
3: Безусловно. Суть в том, что журналист Паркер Моллей, анализируя этот феномен, отмечает пугающую тенденцию. Многие люди в комментариях осознавали, что фото — это фейк, но все равно оправдывали это.
2: Чем оправдывали?
3: Тем, что эти кадры, ну, реальны на более глубоком уровне.
2: Ничего себе! То есть объективная достоверность полностью заменяется эмоциональной правдой.
3: Именно так.
2: Как это вообще работает в голове? Почему человек видит откровенный фейк, но все равно соглашается с ним?
3: Здесь вступает в игру механизм предвзятости подтверждения. Фейковые фото урагана идеально ложились на уже существующий гнев и страх людей.
2: Значит, если изображение подтверждает картину мира человека, его мозг просто отключает критическое мышление.
3: Да. Эмоциональная правда валидирует их чувства, и потребность в фактической реальности отпадает. Люди готовы простить ложь, если эта ложь разделяет их возмущение.
2: Знаешь, меня пугает не только то, как легко взломать наше восприятие новостей. Меня пугает, как это уничтожает живых авторов.
3: Ты о контент-мейкерах?
2: Да. Я тут наткнулся на упоминание дикой ешу-пародии на реалити-шоу «Остров любви».
3: О, там, где фрукты.
2: Да-да. Там на экране просто общаются говорящие сексуализированные фрукты. И это собирает миллионы просмотров. Как живому человеку, которому банально нужно спать, есть и отдыхать, конкурировать с алгоритмом?
3: Который работает круглосуточно и бесплатно, ага.
2: Да, это же невозможно.
3: Экономика внимания не щадит никого. Искусственный интеллект способен генерировать бесконечный поток контента, тестируя тысячи вариантов в минуту.
2: Чтобы найти тот самый кликабельный крючок.
3: Именно.
2: Живой создатель, тратящий недели на сценарий и съемку, просто тонет в этом океане. В итоге вдумчивые реальные материалы становятся все сложнее монетизировать.
3: И они рискуют полностью исчезнуть.
2: Получается, милые животные стали первой, самой неочевидной жертвой в войне за правду. Интернет превратился в пространство тотального подозрения.
3: Насторожит даже в минуты отдыха.
4: Итак, к чему все это приведет? Стоит задуматься вот о чем. Если человеческий разум окончательно адаптируется к тому, что синтетические эмоции абсолютно неотличимы от настоящих, не приведет ли это к тому, что общество в принципе перестанет ценить непредсказуемость и несовершенство физического мира? Возможно, однажды окажется гораздо проще жевать это невероятно красивое пластиковое яблоко, даже точно зная, что в нем нет ни капли настоящего вкуса.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас пятница, с чем я вас, конечно, поздравляю, завершаем рабочую неделю. И это день, когда, как уверяют астрологи, нам всем пора выйти из режима ожидания. Пятница поможет перейти от размышлений к конкретным действиям. После периода сомнений и задержек многие вопросы начнут проясняться, а желание двигаться вперед станет сильнее. Не пытайтесь решить все одним рывком, выберите направление и сделайте первый шаг.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня появится повод вернуться к делу, которое недавно пришлось отложить. Теперь обстоятельства складываются удачнее, но старую тактику лучше не повторять. Начните заново, используя уже полученный опыт. Телец, день поможет заметить, где вы переплачиваете, не только деньгами, но и временем и собственными силами. Небольшая корректировка даст ощутимый результат. Совет, найдите более выгодную замену одной привычной трате. Близнецы. Вашу идею наконец-то могут услышать именно так, как вы задумали. Не перегружайте объяснения деталями. Главное часто легко теряется среди второстепенного. Сформулируйте свое предложение в трех коротких фразах. Раки. Сегодня станет проще понять, какое решение вы принимали ради себя, а какое, чтобы никого не расстроить. Это хорошее время вернуть себе право выбора. Совет. Не соглашайтесь автоматически только из вежливости. Лев, вы окажетесь в ситуации, где потребуется не громкость, а личная убедительность. Искренний интерес к делу привлечет нужное внимание. Расскажите не только, что вы предлагаете, но и почему это важно для вас. Дева, пятница может принести задачу, в которой ваши знания окажутся особенно востребованы. Не скрывайте компетентность из опасения показаться слишком уверенными. Назовите свою цену, условия или профессиональное мнение прямо. Весы. Чужая решительность подтолкнет вас быстрее определиться с собственными планами. Но копировать чужой выбор не обязательно. Совет. Спросите себя, какой вариант вы предпочли бы без советчиков. Скорпион. В первой половине дня вы можете быть настроены серьезнее окружающих, но позже захочется больше свободы и движения. Не заставляйте себя сохранять один ритм до вечера. После сложного дела запланируйте что-то легкое и приятное. Стрелец. Энергия дня постепенно перейдет на вашу сторону. Появится желание выйти из привычных рамок, отправиться куда-то или начать новый разговор. Действуйте, пока интерес не сменился очередным долгим планированием. Козерог. Сегодня полезно проверить, насколько ваши долгосрочные цели совпадают с тем, чем вы заняты каждый день. Возможно, календарь потребует небольшого пересмотра. Совет. Выделите время на дело, которое работает на ваше будущее. Водолей. Неожиданная встреча или новость могут связать между собой две идеи, которые раньше казались совершенно разными. В этом сочетании есть перспектива. Совет. Попробуйте объединить свои знания из разных областей. Рыбы. Пятница даст возможность перестать угадывать чужие ожидания. Прямой вопрос быстро снимет напряжение и освободит вас от ненужных переживаний. Уточните, чего от вас действительно хотят, прежде чем начинать действовать. Ну что ж, вот такой гороскоп на пятницу, 24 июля. Надеюсь, что советы покажутся вам удачными.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
6: Я с тобой, моя...
4: Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена. Примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, но не следует терять бдительность. Далее об этом и других событиях более подробно. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, а самая большая проблема – это административные правонарушения. Но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. Было 4 случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе и в столице. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем – мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, привет, Рига, это Радио Мелодия, у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Скажите честно, вам когда-нибудь было проще потерять деньги, чем один раз неловко попросить их обратно у своего друга? Вот и не вам одним.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
1: Свежий отчет компании Zelle за этот год изучил как раз-таки подобную пикантную ситуацию среди молодых американцев, в основном зумеров от поколения Z. Оказалось, что 3/4 из них, из тех, кто скидывался, например, или платил вперед за общую поездку, ужин или какое-нибудь мероприятие, так и не получают деньги от своих друзей обратно полностью. А почти половина из них из-за этого вообще уходит в личный финансовый минус. И самое любопытное, не потому, что друзья такие бессовестные, а потому, что попросить вернуть долг для многих оказывается настолько неловким разговором, что проще молча смириться с потерей, чем заводить такой разговор. Специалисты даже придумали для этого отдельный термин – «избегание платежей». И вот в чем тут вся соль. Деньги давно превратились не просто в деньги, а в способ измерить, насколько крепка дружба. Можем ли мы себе позволить быть неудобными друг для друга? Хотя, если по-честному, настоящая дружба обычно как раз и выдерживает пару неловких разговоров про долги. А вот обиды, которые копятся молча, она, та самая дружба, выдерживает куда хуже. Так что, может быть, стоит все-таки один раз пережить 5 неловких секунд и написать другу: «Слушай, а ты так мне и не вернул за концерт», вместо того, чтобы копить это где-то внутри себя годами. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы всегда за то, чтобы говорить о неловком вслух и по-доброму.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Итак, утро пятницы, 24 июля на календаре. Мы выезжаем на магистрали улицы Латвийской столицы. Дорожная обстановка от 1 до 2 баллов. Заезд на трудовые места проходит слабо, ну а трафик поистине лайтовый. Дороги загружены лишь на 19%. Средняя скорость движения в черте города 32 км в час. Два более-менее существенных затора от 5 минут. Это Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта и улица Круспилс по направлению Гранита. Отметим, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые три дня недели в Риге и столичном регионе зафиксировано 240 ДТП, то есть 80 за сутки. При том, что неделя ранее средний показатель составлял 95 ДТП. Количество пострадавших также заметно снизилось, и с понедельника по среду травмы разной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 4 на электрогаджетах, 3 велосипедиста и 1 пешеход. Совсем без пострадавших не обходится, но аварийность хотя бы меняется в лучшую сторону. И пару слов о погоде. Переменная облачность, выглянет солнце до 22 градусов и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Вот когда человек проживает больше века, невольно возникает вопрос, в чем его секрет? Какая-то особая диета, редкая генетика, строгий режим или существует какая-то формула долголетия, которую мы пока что не разгадали? История людей, проживших 110, 115 или даже почти 120 лет, всегда вызывает не только восторг, но и живой интерес. И почти всегда оказывается, что главный секрет вовсе не такой экзотический, как можно было бы подумать. Об одном из старейших жителей планеты расскажет Виталий Дубский.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Бразилии скончался один из старейших мужчин в мире – Левина да Коста Жезус. Об этом сообщает Охуас с ссылкой на портал Need to Know. Жезусу было 119 лет. Последние 19 лет он прожил в доме престарелых Сидаде Озанан. По словам сотрудников учреждения, даже в 119 лет мужчина самостоятельно ел, охотно общался и сохранял хорошее настроение. Он любил музыку и танцы, а после перехода на инвалидную коляску продолжал посещать занятия при помощи персонала. Главным принципом своей жизни Левину называл отказ от ссор и сохранение хороших отношений с людьми. Он также считал важными веру и мирное отношение к окружающим. Особой диеты долгожитель не придерживался. Сотрудники дома престарелых вспоминали, что он любил кофе, пироги и ежегодные празднования своего дня рождения.
1: Удивительно, но когда читаешь истории долгожителей из разных стран, замечаешь одну закономерность. Они редко говорят о каких-то особенных продуктах или волшебных упражнениях, зато очень часто вспоминают спокойный характер, хорошие отношения с людьми, чувство юмора, любимую музыку, привычку радоваться простым вещам. Конечно же, ученые нам скажут, что долголетие – это сочетание генетики, образа жизни, медицины и множество других всяких факторов, и будут совершенно правы. Но все-таки хочется верить, что доброжелательность тоже играет свою роль. Ведь жить без постоянных ссор, сохранять интерес к жизни, общаться с людьми, не терять способности радоваться каждому новому дню, пожалуй, это полезно в любом возрасте. И, может быть, именно такие привычки становятся теми самыми маленькими кирпичиками, из которых однажды и складывается долгая и счастливая жизнь. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: составляют не столько сами продукты, сколько наши привычки. О том, какие летние ошибки чаще всего вредят зубам, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Употребление сладких прохладительных напитков, частые перекусы и резкие перепады температуры пищи летом могут привести к повреждению эмали, развитию кариеса и воспалению десен. Об этом рассказал стоматолог-терапевт-пародонтолог Павел Лосенков. Оценка специалиста основана на распространенных сезонных привычках – употреблении лимонадов, соков, холодного чая, фруктов, ягод и мороженого, а также изменении режима питания и гигиены во время отпуска. По словам стоматолога, вред зубам чаще наносят не сами продукты, а частота и особенности их употребления. Одной из самых распространенных ошибок становится постоянное употребление сладких прохладительных напитков – лимонадов, холодного чая и соков. Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль, рассказал Лосенков. Если пить их небольшими порциями в течение дня, зубы практически постоянно находятся под воздействием кислот, добавил Лосенков. Фрукты и ягоды полезны для организма, однако содержащиеся в них кислоты временно снижают прочность эмали. Чистка зубов сразу после такого перекуса может усилить ее повреждение. Негативно влияет и сочетание очень холодной и горячей пищи, например, мороженого и кофе, поскольку перепады температуры способны вызвать микротрещины и повысить чувствительность зубов. Во время отпуска нарушается привычный режим дня. Кто-то пропускает вечернюю чистку зубов после поздних прогулок, кто-то ограничивается одной чисткой утром. Даже несколько недель такой передышки достаточно, чтобы зубной налет начал активно накапливаться, увеличивая риск развития кариеса и воспаления десен, отметил специалист. Дополнительную опасность представляют частые перекусы без перерывов и недостаток воды, из-за которого уменьшается выработка защищающей зубы слюны. После употребления фруктов и ягод Лосенков рекомендовал прополоскать рот водой и подождать 30-40 минут перед чисткой зубов.
0: Вообще, летом мы гораздо больше думаем о защите кожи от солнца, чем о защите зубов. Ведь эмаль тоже не любит крайностей. Очень холодная после очень горячего. Бесконечные глотки сладкой газировки в течение дня. Привычка сразу после кислых ягод хвататься за зубную щетку. Все это кажется мелочами, но именно из таких мелочей складывается здоровье зубов. Хорошая новость в том, что сложных правил здесь нет. Пить больше обычной воды, делать небольшие перерывы между перекусами и не забывать о вечерней чистке зубов даже в отпуске. И этого вполне достаточно, чтобы значительно снизить риски. В конце концов, отпуск заканчивается быстро, а зубы, хочется верить, должны прослужить нам всю жизнь. Так что летом стоит беречь не только загар, но и свою улыбку. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь с нами.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас пятница, с чем я вас, конечно, поздравляю. Завершаем рабочую неделю. И это день, когда, как уверяют астрологи, нам всем пора выйти из режима ожидания. Пятница поможет перейти от размышлений к конкретным действиям. После периода сомнений и задержек многие вопросы начнут проясняться, а желание двигаться вперед станет сильнее. Не пытайтесь решить все одним рывком, выберите направление и сделайте первый шаг.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня появится повод вернуться к делу, которое недавно пришлось отложить. Теперь обстоятельства складываются удачнее, но старую тактику лучше не повторять. Начните заново, используя уже полученный опыт. Телец, день поможет заметить, где вы переплачиваете, не только деньгами, но и временем и собственными силами. Небольшая корректировка даст ощутимый результат. Совет, найдите более выгодную замену одной привычной трате. Близнецы. Вашу идею наконец-то могут услышать именно так, как вы задумали. Не перегружайте объяснения деталями. Главное часто легко теряется среди второстепенного. Сформулируйте свое предложение в трех коротких фразах. Раки. Сегодня станет проще понять, какое решение вы принимали ради себя, а какое, чтобы никого не расстроить. Это хорошее время вернуть себе право выбора. Совет. Не соглашайтесь автоматически только из вежливости. Лев, вы окажетесь в ситуации, где потребуется не громкость, а личная убедительность. Искренний интерес к делу привлечет нужное внимание. Расскажите не только, что вы предлагаете, но и почему это важно для вас. Дева, пятница может принести задачу, в которой ваши знания окажутся особенно востребованы. Не скрывайте компетентность из опасения показаться слишком уверенными. Назовите свою цену, условия или профессиональное мнение прямо. Весы. Чужая решительность подтолкнет вас быстрее определиться с собственными планами. Но копировать чужой выбор не обязательно. Совет. Спросите себя, какой вариант вы предпочли бы без советчиков. Скорпион. В первой половине дня вы можете быть настроены серьезнее окружающих, но позже захочется больше свободы и движения. Не заставляйте себя сохранять один ритм до вечера. После сложного дела запланируйте что-то легкое и приятное. Стрелец. Энергия дня постепенно перейдет на вашу сторону. Появится желание выйти из привычных рамок, отправиться куда-то или начать новый разговор. Действуйте, пока интерес не сменился очередным долгим планированием. Козерог. Сегодня полезно проверить, насколько ваши долгосрочные цели совпадают с тем, чем вы заняты каждый день. Возможно, календарь потребует небольшого пересмотра. Совет. Выделите время на дело, которое работает на ваше будущее. Водолей. Неожиданная встреча или новость могут связать между собой две идеи, которые раньше казались совершенно разными. В этом сочетании есть перспектива. Совет. Попробуйте объединить свои знания из разных областей. Рыбы. Пятница даст возможность перестать угадывать чужие ожидания. Прямой вопрос быстро снимет напряжение и освободит вас от ненужных переживаний. Уточните, чего от вас действительно хотят, прежде чем начинать действовать. Ну что ж, вот такой гороскоп на пятницу, 24 июля. Надеюсь, что советы покажутся вам удачными.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Следим за трафиком латвийской столицы в пятницу на календаре 24 июля. И у нас по погоде вполне симпатичный день. Облачность переменная, временами будет светить солнце, осадков не ожидается, а температура до 20 градусов. С климатическими особенностями разобрались, теперь продолжаем движение только вперед. Благо в городе почти везде свободное движение. Трафик на уровне 2 баллов. Небольшие заторы есть, но они не превышают пару-тройку минут, так что говорить о них не будем. В остальном водители могут задержать лишь светофоры. Кстати, на днях появилась инфа о том, что на важном перекрестке Карля Ульмани и Венебас Гатве проходит реконструкция светофоров. В результате должна улучшиться организация движения и повысится безопасность транспорта и пешеходов. Ну что ж, хорошая новость, скоро увидим, что эта реконструкция принесет. А также напомним про человеческий фактор. За минувший четверг в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Будьте внимательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Олья Подрида.
5: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «Подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое уже начало портиться. На самом же деле название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Царникава официально станет городом во время праздника Миноги. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно Анатолию, к законопроекту по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адыжском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления и регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем – мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, 24 июля, ура-ура, пятница. Конец рабочей недели. И сегодня, кстати, особый день. День, когда американский профессор продирался через перуанские джунгли и нашел там что-то грандиозное. Но обо всем по порядку, открываем исторический календарь.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 24 июля 1911 года американский исследователь из Йельского университета профессор Хайрам Бингем обнаружил Мачу-Пикчу – затерянный город инков на вершине горного хребта в Перу на высоте 2500 метров над уровнем моря. Он, в общем-то, искал совсем другое – последнюю столицу инков – Вилкабамбу. Однако вместо этого нашел нечто еще более невероятное. Испанские конкистадоры так и не сумели добраться до Мачу-Пикчу. Город не был разрушен. Более 400 лет он стоял в забвении среди горных туманов, пока местный мальчик-проводник не вывел Бингема на эти террасы. Сегодня Мачу-Пикчу – одно из новых чудес света и место, куда ежедневно приезжают тысячи людей со всего мира. А все началось с одного измотанного профессора, который шел совсем в другую сторону. 1938 год. В этот день швейцарская компания Nestle запустила массовое производство растворимого кофе Nescafe. До этого над проблемой сохранения кофейного вкуса в растворимой форме бились несколько изобретателей. Швейцарский химик Макс Морганталер потратил 8 лет, чтобы найти решение. Ну, а сегодня Nescafe – один из самых продаваемых напитков на планете, буквально миллиарды чашек в год. Можно спорить о вкусе, но нельзя отрицать масштаб. 24 июля 1969 года в Тихом океане приводнилась капсула «Аполлон-11» с экипажем на борту. Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вернулись домой. 8 суток в космосе, высадка на Луне, миллиард телезрителей. И в конце всего этого маленькая капсула, падающая в океан на парашюте. Их подобрал авианосец «Хортнет». Кеннеди обещал высадиться на Луну до конца десятилетия. И вот до конца десятилетия оставалось всего 5 месяцев. Кто родился в этот день? В 1802 году на свет появился Александр Дюма-отец. Писатель, подаривший миру «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», два романа, которые переиздавались столько раз, что никто уже не берется подсчитать суммарный тираж. Дюма писал быстро, щедро, с невероятным запасом энергии и выдумки. Говорят, помощников у него было много, но никто другой не написал бы именно так. 1860-й в Моравии родился Альфонс Муха. Чешский художник, один из главных мастеров стиля ар-нуво. Его афиши с тонными женскими фигурами в цветочном орнаменте стали символом целой эпохи. И завершаем. Дженнифер Лопес появилась на свет в 1969-м. Певица, актриса, танцовщица, модельер и один из самых устойчивых брендов поп-культуры последних 30 лет. Сегодня ей 57, и выглядит она, как обычно, несправедливо хорошо. Хорошая пятница для размышления о том, что история всегда находит своих героев. Всем хорошего дня и доброго утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билядэм, билишуссер.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наверняка каждому знакома такая ситуация. Человек вроде бы говорит правильные слова, но почему-то ему не очень веришь. А бывает наоборот, еще ничего не сказал, а уже кажется открытым, спокойным, располагающим. Почему так происходит? Потому что в разговоре мы слушаем не только слова. Наш мозг постоянно считывает взгляд, позу, жесты, выражение лица и даже то, как человек стоит. О том, что может рассказать нам язык тела, в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Статистика показывает, что язык тела никогда не лжет. Это самое естественное проявление человека. Об этом заявил эксперт по языку тела Анар Гейдаров. По его утверждению, если слова человека противоречат языку тела, больше доверять следует именно невербальным сигналам. Люди могут скрывать свои слова, но не свои реакции. Человек способен контролировать язык тела, однако для этого необходимы соответствующие знания. Когда язык тела находится под контролем, исчезают лишние выражения лица и ненужные жесты. Кроме того, первое впечатление о человеке формируется всего за 3 секунды. Как только вы входите в аудиторию или любое другое помещение, окружающие практически сразу составляют о вас мнение, отметил он. Эксперт также подчеркнул, что сами слова играют сравнительно небольшую роль в общении. Лишь 7% общения приходится на слова. Все остальное зависит от того, как вы говорите и что транслирует ваше тело. Согласно правилу Мехрабиана, 7% восприятия приходится на слова, 38% на тон голоса и 55% на язык тела. Для людей важно не только то, что вы говорите, но и то, какое впечатление производите. Если вы демонстрируете неуверенность или слабость, не имеет значения, насколько академично звучит ваша речь, сказал Агейдаров. Он также подчеркнул, что первым человека выдают именно его ноги.
1: Вообще, язык тела – тема очень интересная, но здесь важно не впадать в крайности. Иногда в интернете можно встретить советы вроде «скрестил руки, значит, что-то скрывает», «отвел взгляд, значит, говорит неправду». На самом же деле все гораздо сложнее. Один жест сам по себе почти ничего не означает. Человек может скрестить руки просто потому, что ему холодно, или смотреть в сторону, вспоминая нужное слово. Наверное, самый полезный вывод не в том, чтобы пытаться читать окружающих как открытую книгу, а в том, чтобы обращать внимание на себя, на свою осанку, спокойный взгляд, уверенный голос. Ведь первое впечатление действительно складывается очень быстро. И еще одна простая мысль. Когда слова совпадают с эмоциями, жестами, интонацией, человеку доверять гораздо легче. Пожалуй, именно искренность остается самым убедительным языком тела. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Вот когда появились искусственные подсластители, казалось, что найдено идеальное решение. Сладкий вкус остается, а сахара почти нет. Звучит очень заманчиво. Но чем дольше ученые изучают влияние таких заменителей, тем больше появляется вопросов. Теперь исследователи решили,

0: скорость обработки информации, рабочую память и речевую беглость. Авторы проанализировали влияние 7 распространенных подсластителей – аспартама, сахарина, ацесульфама калия, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы – и разделили участников на 3 группы в зависимости от уровня потребления этих веществ. После учета возраста, пола, наличия гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов, исследователи обнаружили, что у участников с самым высоким потреблением подсластителей общее снижение когнитивных функций и памяти происходило на 62% быстрее по сравнению с группой, употреблявшей их в минимальном количестве. В группе со средним уровнем потребления этот показатель оказался выше на 35%. По оценке авторов, выявленная разница сопоставима примерно с дополнительными 1,6 года возрастных изменений у участников с максимальным потреблением подсластителей и 1,3 года у участников со средним уровнем потребления. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют лишь о статистической связи и не доказывают, что именно искусственные подсластители являются причиной ухудшения когнитивных функций. По их словам, на выявленную закономерность могли повлиять и другие факторы.
1: Вообще, в новостях о здоровье есть одна важная деталь, которую полезно помнить. Слова «обнаружена связь» — это еще не слова «доказана причина». И ученые сами всегда об этом напоминают. Но такие исследования все равно ценны. Они помогают понять, на что стоит обратить внимание и что требует дальнейшего изучения. Наверное, главный вывод здесь не в том, что нужно срочно отказаться от всех продуктов с подсластителями. Скорее, это еще одно напоминание о старом добром принципе. Чем меньше в нашем рационе сильно переработанных продуктов, и чем больше обычной натуральной еды, тем спокойнее можно относиться к подобным новостям. И как показывает практика, самые надежные советы редко меняются. Разнообразное питание, полноценный сон, движение и умеренность пока что это остается куда более убедительным рецептом здоровья, чем поиск очередного чудо-продукта или чудо-заменителя. Вы слушаете Радио Мелодия. Оставайтесь на нашей волне.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, прекрасной пятницы. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа с утра для вас работал в этой студии Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и обычный наш, конечно же, завершающий финальный разговор будет, как всегда, про кино. Если вы хотите понять, в каком состоянии сегодня находится мировой кинематограф, даже не обязательно смотреть на кассовые сборы. Достаточно посмотреть в программу Венецианского кинофестиваля.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Организаторы объявили конкурс этого года, и список получился очень любопытным. На остров Лидо приедут Роберт Паттисон, Хавьер Бардем, Пенелопа Круз, Джон Малкович, Сэм Роквелл, Стив Бушеми, братья Галлахеры из Оазис. А новые фильмы представят Мартин Макдонах, Дэнни Бойл, Вернер Херцог, Хирокадзу Кореэда и другие режиссеры, чьи работы уже давно считаются событием. Ну а меня заинтересовало не это. Обратите внимание, еще несколько лет назад главными героями любого большого фестиваля были голливудские студии и стриминговые платформы. А вот сегодня картина совсем другая. Венеция открыто говорит, нынешний фестиваль – это прежде всего авторское кино. Независимые режиссеры, смелые истории и значительно меньше привычного голливудского блеска. Получается любопытная ситуация. Если посмотреть на кинотеатры, там сейчас царствуют огромные блокбастеры, вроде «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая только за первые выходные собрала больше 120 миллионов долларов. А вот если открыть программу крупнейших фестивалей мира, там совсем другие герои. Психологические драмы, исторические какие-то картины, политические триллеры и, что удивительно, документальные фильмы, которые в обычном прокате встречаются крайне редко. Даже картина о воссоединении группы «Оазис» тут соседствует с серьезными авторскими работами. И, наверное, это очень хорошо, потому что кино всегда существовало сразу в двух измерениях. Есть фильмы, которые собирают огромные залы, становятся общим культурным событием и, конечно же, дарят зрителям зрелище прежде всего. А есть фильмы, которые задают неудобные вопросы, заставляют задуматься и, я бы сказал, двигают кино как искусство вперед. Одно без другого существовать не может. Кстати, художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера сказал очень интересную вещь. Тем, кто утверждает, будто кино умирает, он посоветовал просто зайти в зал, где сейчас показывают «Одиссею» Нолана. То есть даже руководитель крупнейшего авторского фестиваля признает, большое зрительское кино и фестивальное кино вовсе не враги. Они помогают друг другу. Одно приводит людей в кинотеатры, а другое напоминает, что кино – это все-таки не только спецэффекты, однако это еще и разговор о человеке. И, пожалуй, именно поэтому кино уже больше 100 лет переживает все кризисы. Оно умеет быть разным, и каждый зритель всегда найдет свою историю. Всем хорошего, успешного дня! Вы слушаете «Радио Мелодия», оставайтесь с нами, ну а мы встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился, не начинаясь. Трафик на максимуме перед 9 часами не превышал 2 баллов. Монитор в это время показывал лишь 6 несущественных затруднений на несколько минут. Примерно такая же дорожная обстановка остается и в данный момент. Магистрали, улицы в желто-зеленом секторе по шкале заторов практически везде можно проехать свободно. Коль с трафиком все хорошо, обратимся к сводке госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 70 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные составили 60 протоколов в сфере дорожного движения, больше половины штрафов, 32, было выписано за нарушение скоростного режима, в основном в жилом секторе или на знаке 30. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. С погодой сегодня все нормально и даже хорошо, переменная облачность с прояснениями, осадков синоптики не обещают, а температура поднимется до 20 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего дня и отличного пятничного настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
0: Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на freileticket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях. При чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулекин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклону обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулекин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было призвать американцев опуститься на колени и покаяться. А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулекин сел в маленький трейлер, в котором его в пути сопровождали такие же просветленные родственники, и отбыл домой.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании, за последние 3 года снизилась. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтари». The Beatbox.
3: Билеты «Билешу сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Китайский фарфор. Китайская цивилизация подарила людям множество изобретений, изменивших мир. В их числе бумага, порох, компас, а еще фарфор. Сегодня во всем мире настоящий фарфор ассоциируется именно с Китаем. Упоминание о первых экспериментах по созданию этого необыкновенного материала относится к XVI веку до нашей эры. Тогда неизвестные гончары обнаружили особый вид белой глины – каолин. Случилось это в юго-восточной провинции Цзянси, в районе под названием Гаолин, что переводится как «высокие горы». Тем не менее, на создание рецепта того фарфора, каким мы его знаем сегодня, мастерам потребовалось более 2000 лет. На стыке VI и VII веков нашей эры в Цзянси появилась императорская фарфоровая мануфактура, а затем там начали открываться и частные мастерские. Провинция же получила совершенно заслуженный статус «Родины фарфора». Тайну производства фарфора берегли как зеницу ока. Чтобы секрет не узнали посторонние, на ночь все мастерские запирались, а по улицам ходил вооруженный патруль. За разглашение рецепта грозила смертная казнь. Неудивительно, что после изобретения этого материала весь фарфор был исключительно китайского производства. Расцвет производства фарфора в Китае пришелся на эпоху правления династии Мин. В это время, начиная с XIV века, китайский фарфор благодаря купцам становится известен во всем мире. Фарфоровые изделия династии Мин ценятся коллекционерами особенно высоко. И дело здесь не только в том, что эти изделия отличаются особой красотой и элегантностью форм и росписи, но еще и в том, что именно в период правления династии Мин были разработаны техники украшения фарфора, как навсегда утраченные, так и те, которыми мир пользуется до сих пор. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Baltijas Baubas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu. Neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Biļetes biešu paradīzē.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтри». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Олья Подрида.
1: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «Подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое уже начало портиться. На самом же деле название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы следуем ты,

0: Ultra Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билежу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на 3 вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Ставки на спорт. Богатые люди часто очень азартны, ведь азарт – это риск, а кто не рискует, тот, как известно, не выигрывает, в том числе по жизни. Поэтому среди сильных мира сего немало людей, которые с удовольствием делают ставки на спорт. Один из самых известных любителей поставить на любимую команду – экс-президент США Барак Обама. Причем ставки он не переставал делать даже во времена своего президентства. Как-то раз, еще будучи президентом, Обама признался в интервью, что его страстью в спорте всегда был Супербоул. Это название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в американском футболе. Глава государства сказал тогда, что смотрит все финалы, а после игры еще и звонит победившей команде, чтобы поздравить ее игроков. И добавил: «А иногда звоню и проигравшим, особенно когда делал ставку на их победу». Правда, когда ведущий напомнил ему, что ставки за пределами штата Невада вне закона, Обама тут же отшутился, сказав, что он президент, и сам себя помиловал за такое правонарушение. Еще один известный любитель азарта — Кёртис Джексон, который больше известен под сценическим псевдонимом 50 Cent. Рэпер упомянул как-то раз, что очень часто делает ставки, прислушиваясь к голосам в своей голове. Один из таких голосов принес ему 500 тысяч американских долларов, когда он поставил на то, что гиганты из Нью-Йорка выиграют у Сан-Франциско в Национальной футбольной лиге. А в 2015 году 50 Cent поставил на победу своего друга-боксера Флойда Мейвезера в знаменитом поединке против Пакьяо. Мейвезер выиграл. Сумма пари была баснословной — 1,5 миллиона долларов. Сколько выиграл с этого боя Кёртис Джексон, остается только гадать. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишустерви.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē. It's

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вскоре начнет действовать новый механизм по укреплению латвийско-белорусской границы. Далее об этом и других событиях более подробно. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Завтра в Латвии ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной частях страны температура воздуха местами поднимется до плюс 26 градусов. В Курземе, где возможна пасмурная погода, плюс 19, плюс 22. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В понедельник дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами возможны сильные грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курземе до 27 градусов тепла на востоке. В течение следующей недели усилится влияние антициклона, поэтому осадков будет мало, часто будет светить солнце. В конце недели возможно 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига! Всем добрейшего вечера! В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека, и, конечно, мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, 3 часа проведем мы с вами в тесном общении. У меня для вас заготовлены совершенно невероятные истории. И вот тема сегодня жаркая в буквальном смысле, потому что проговорим мы про шорты. Да-да, про обычные шорты, из-за которых в одном большом городе разгорелся нешуточный спор.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: У нас пока погода, я бы сказал, такая достаточно прохладная, а может быть, это и к лучшему, потому что пока Европа и часть Азии буквально умирают от жары, и на нашу погоду смотрели бы, я думаю, с огромной завистью. Понятное дело, что эти новые какие-то температурные рекорды заставляют менять и дресс-коды. Я уж не знаю, как вы ходите на работу, может быть, в пиджаке, там, в полном костюме, а где-то позволяют более, может быть, так демократично приходить на работу в футболках, худи и каких-нибудь, ну, таких свободных одеждах. Так вот, в Токио, где сейчас жара стала очень-очень серьезной, городские власти решили пойти навстречу офисным сотрудникам и официально разрешили и даже поощрили мужчинам приходить на работу не в костюме с галстуком, а в футболке, кроссовках и, внимание, шортах. Логика тут простая. Меньше слоев одежды, меньше нужно охлаждать помещение кондиционерами, экономия получается и для здоровья, и для счета за электричество. Казалось бы, все должны быть рады. Но не тут-то было. Часть женщин в офисах эту идею не оценила и заявляют так. Вид мужских волосатых ног в шортах – это своего рода харассмент в рабочем пространстве. И вот тут спор разгорелся действительно нешуточный. С обеих сторон нашлись сторонники и с юмором, и с полной серьезностью в голосе. И что здесь вот по-настоящему любопытно? Жара меняет наши привычки быстрее, чем офисная культура успевает договариваться о новых правилах. Еще вчера дресс-код казался чем-то незыблемым. А вот сегодня выясняется, что комфорт одного человека может быть вполне дискомфортом для другого. И никто заранее не подписывал правил на этот счет. Так что, может быть, дело не в шортах как таковых, а в том, что нам давно пора учиться заново договариваться о простых вещах. Вслух, а не молча осуждая друг друга у кулера. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда за комфорт, но по обоюдному согласию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наверняка каждому знакома такая ситуация. Человек вроде бы говорит правильные слова, но почему-то ему не очень веришь. А бывает наоборот, еще ничего не сказал, а уже кажется открытым, спокойным, располагающим. Почему так происходит? Потому что в разговоре мы слушаем не только слова. Наш мозг постоянно считывает взгляд, позу, жесты, выражение лица и даже то, как человек стоит. О том, что может рассказать нам язык тела, в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Статистика показывает, что язык тела никогда не лжет. Это самое естественное проявление человека. Об этом заявил эксперт по языку тела Анар Гейдаров. По его утверждению, если слова человека противоречат языку тела, больше доверять следует именно невербальным сигналам. Люди могут скрывать свои слова, но не свои реакции. Человек способен контролировать язык тела, однако для этого необходимы соответствующие знания. Когда язык тела находится под контролем, исчезают лишние выражения лица и ненужные жесты. Кроме того, первое впечатление о человеке формируется всего за 3 секунды. Как только вы входите в аудиторию или любое другое помещение, окружающие практически сразу составляют о вас мнение, отметил он. Эксперт также подчеркнул, что сами слова играют сравнительно небольшую роль в общении. Лишь 7% общения приходится на слова. Все остальное зависит от того, как вы говорите и что транслирует ваше тело. Согласно правилу Мехрабиана, 7% восприятия приходится на слова, 38% на тон голоса и 55% на язык тела. Для людей важно не только то, что вы говорите, но и то, какое впечатление производите. Если вы демонстрируете неуверенность или слабость, не имеет значения, насколько академично звучит ваша речь, сказал Агейдаров. Он также подчеркнул, что первым человека выдают именно его ноги.
1: Вообще язык тела – тема очень интересная, но здесь важно не впадать в крайности. Иногда в интернете можно встретить советы вроде «скрестил руки, значит, что-то скрывает», «отвел взгляд, значит, говорит неправду». На самом же деле все гораздо сложнее. Один жест сам по себе почти ничего не означает. Человек может скрестить руки просто потому, что ему холодно, или смотреть в сторону, вспоминая нужное слово. Наверное, самый полезный вывод не в том, чтобы пытаться читать окружающих как открытую книгу, а в том, чтобы обращать внимание на себя, на свою осанку, спокойный взгляд, уверенный голос. Ведь первое впечатление действительно складывается очень быстро. И еще одна простая мысль. Когда слова совпадают с эмоциями, жестами, интонацией, человеку доверять гораздо легче. Пожалуй, именно искренность остается самым убедительным языком тела. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Всем говорю здравствуйте, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, летом зубам приходится работать с повышенной нагрузкой. Тут вам и мороженое, и лимонады всякие сладкие, и ягоды, фрукты, и, конечно же, холодные напитки. С одной стороны, все это кажется вполне безобидным. А если добавить отпуск, когда привычный режим немного сбивается, стоматологи в результате получают дополнительную работу. Оказывается, опасность представляют не столько сами продукты, сколько наши привычки. О том, какие летние ошибки чаще всего вредят зубам, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Употребление сладких прохладительных напитков, частые перекусы и резкие перепады температуры пищи летом могут привести к повреждению эмали, развитию кариеса и воспалению десен. Об этом рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог Павел Лосенков. Оценка специалиста основана на распространенных сезонных привычках – употреблении лимонадов, соков, холодного чая, фруктов, ягод и мороженого, а также изменении режима питания и гигиены во время отпуска. По словам стоматолога, вред зубам чаще наносят не сами продукты, а частота и особенности их употребления. Одной из самых распространенных ошибок становится постоянное употребление сладких прохладительных напитков – лимонадов, холодного чая и соков. Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль, рассказал Лосенков. Если пить их небольшими порциями в течение дня, зубы практически постоянно находятся под воздействием кислот, добавил Лосенков. Фрукты и ягоды полезны для организма, однако содержащиеся в них кислоты временно снижают прочность эмали. Чистка зубов сразу после такого перекуса может усилить ее повреждение. Негативно влияет и сочетание очень холодной и горячей пищи, например, мороженого и кофе, поскольку перепады температуры способны вызвать микротрещины и повысить чувствительность зубов. Во время отпуска нарушается привычный режим дня. Кто-то пропускает вечернюю чистку зубов после поздних прогулок, кто-то ограничивается одной чисткой утром. Даже несколько недель такой передышки достаточно, чтобы зубной налет начал активно накапливаться, увеличивая риск развития кариеса и воспаления десен, отметил специалист. Дополнительную опасность представляют частые перекусы без перерывов и недостаток воды, из-за которого уменьшается выработка защищающей зубы слюны. После употребления фруктов и ягод Лосенков рекомендовал прополоскать рот водой и подождать 30-40 минут перед чисткой зубов.
6: Вообще, летом мы гораздо больше думаем о защите кожи от солнца, чем о защите зубов. А ведь эмаль тоже не любит крайностей. Очень холодная после очень горячего. Бесконечные глотки сладкой газировки в течение дня. Привычка сразу после кислых ягод хвататься за зубную щетку. Все это кажется мелочами, но именно из таких мелочей складывается здоровье зубов. Хорошая новость в том, что сложных правил здесь нет. Пить больше обычной воды, делать небольшие перерывы между перекусами и не забывать о вечерней чистке зубов даже в отпуске. И этого вполне достаточно, чтобы значительно снизить риски. В конце концов, отпуск заканчивается быстро, а зубы, хочется верить, должны прослужить нам всю жизнь. Так что летом стоит беречь не только загар, но и свою улыбку. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Всем говорю добрый вечер. У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас невероятная история. Представьте себе, ночь, тишина, и вдруг бип-бип-бип, такой автомобильный гудок, причем час за часом без остановки. Соседи, конечно же, в бешенстве, шепотом обсуждают, кто это там опять не может машину поставить на сигнализацию по-человечески. А утром внезапно выясняется, что виноват был вовсе не сосед.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело было в Колорадо, в маленьком поселке Голд-Хилл. Жители всю ночь слушали, как где-то во дворе надрывается автомобильный гудок. И грешили, может быть, там на нового соседа, мол, вот такой вот невоспитанный тип. Утром пошли к нему разбираться. И вот тут обнаружили удивительную вещь. В этом незапертом внедорожнике сидит медведь. Он забрался внутрь, видимо, в поисках чего-нибудь вкусного. Дверь захлопнулась, и зверь всю ночь лежал прямо на клаксоне. То ли от страха, то ли, может быть, пытаясь позвать на помощь. Выпускать его пришлось на расстоянии. Один из местных зацепил дверь длинной веревкой, открыл ее издалека, от греха подальше. Ну и, конечно же, медведь выскочил и убежал в лес, оставив на память помятую дверь и сработавшую подушку безопасности. И вот что интересно, всю ночь люди были готовы обвинять конкретного соседа в невоспитанности, хотя ни разу не вышли посмотреть, что же там происходит. Правда, в итоге оказалась куда более странной и, в общем-то, безобидной. Мы ведь так часто делаем, придумываем виноватого раньше, чем проверяем факты. Сосед громко разговаривает по телефону, наверное, грубиян. Коллега

0: не ответил на сообщение, ну, наверное, обиделся. А там, может быть, тоже свой медведь в машине, обстоятельства, о котором мы просто не знаем. Так что в следующий раз, когда вам захочется злиться на соседа за шум, может быть, ночью, а может быть, днем, наверное, стоит сначала выглянуть в окно или спуститься там этажом ниже и постучать, позвонить ему в дверь. Вдруг это и не сосед вовсе, а что-то совсем другое, какие-то обстоятельства, от которых вот ничего не зависит. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда сначала выглядываем в окно и только потом делаем выводы.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Признаю сразу, что произошла промашка с прогнозом погоды. Завершая утреннюю часть автомонитора, предсказал по прогнозу, что якобы осадков не ожидается. Ну а затем сам попал под приличный дождь. В общем, все как мы говорим. Автомонитор – это хорошо, однако события на дорогах глазами очевидцев еще лучше. Звоните, рассказывайте, пишите по номеру 229-49-49 через WhatsApp на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению. Сегодня в первой половине дня получил сообщение от Константина. В Кенгараксе на улице Прушу возле перекрестка с улицей Малновас из-за дорожных работ снят слой асфальта. Довольно большой перепад высоты. Будьте осторожны и снижайте скорость. Спасибо Константину, что предупредил. Также приходили сообщения об авариях, но это тема отдельная, и мы чуть подробнее о статистике за неделю поговорим в следующем выпуске через полчаса. Сейчас посмотрим на текущую дорожную обстановку. Магистрали и улицы загружены прилично, почти на 70%, и чуть более 30 затуров, среди которых можно выделить Карля Ульманя-Гатве, особенно в направлении от Островного моста в сторону Юрмалского шоссе, улица Круспилс-Грани, это со стороны моста Славу, и тормозят два участка перед улицей Муренью на Югле. Это Бриебас-Гатве и улица Юглас. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. Всем удачи. В завершении выпуска полезная инфо от водителя грузовика Геннадия Левченко.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабета в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50 и стоит фоторадар.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтери «Вера
6: Прежнего».
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеш Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
8: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена. Примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С начала лета 5 детей выпали из окон. Далее об этом и других событиях более подробно. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр. Не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске, за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомство проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас, конечно, заготовлена невероятная история. Представьте, небольшой уютный городок во Флориде, торговый центр, парковка, и вдруг мимо, не спеша, проходит настоящая обезьяна. Не сбежавшая из зоопарка, не потерявшаяся, а самое что ни на есть местная жительница.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Городок Маунт-Дора во Флориде на днях официально предупредил жителей. В округе замечены дикие макаки. Лучше с ними, говорят, не сближаться. Одну сфотографировали у гостиницы, другую в парке, третью видела местная жительница прямо у торгового центра. Кстати, сперва она приняла ее за чью-то потерявшуюся собаку, а потом пригляделась и обомлела. Корни всей этой истории уходят аж в 1938 год. Тогда оператор туристических лодок выпустил обезьян на остров неподалеку, чтобы туристам было веселее кататься. Не подумал он об одном маленьком нюансе. Макаки, оказывается, отлично плавают. С этого острова они благополучно расселились по округе и обжились так, что теперь уже это полноценная местная популяция, с которой городским властям приходится считаться почти 100 лет спустя. И вот что здесь по-настоящему интересно. Одно небольшое решение для красивой картинки. Пусть туристы видят обезьянок, аукнулось на много поколений вперед. Как часто бывает, и в куда более скромных масштабах, мы заводим что-то временное для эффекта, привычку, традицию, лазейку в правилах, а потом оно живет своей жизнью, и уже наши внуки разбираются с последствиями. Так что, может быть, прежде чем один раз просто ради красивой картинки что-то запустить в мир, стоит хотя бы на секунду подумать, а умеет ли оно плавать. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда думаем на пару шагов вперед. Ну, почти всегда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7. Самые проблемные — Карля, Ульмани, Гатвы в направлении Юрмалского шоссе. Два участка перед Мурьюню на Югле со стороны Бриюбас-Гатвы и со стороны улицы Юглас. И к 10 минутам подбирается затор на Краста в сторону Кенгаракса, где, по всей видимости, еще продолжаются дорожно-ремонтные работы на подъеме на мост Славу, и перекрыта полоса. И далее напомним инфу от водителя грузовика Геннадия.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабета в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50, и стоит фоторадар.
1: Скажем Геннадию спасибо, что предупредил. А сейчас хочется отметить, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые 4 дня в Риге и столичном регионе зафиксировано 310 ДТП. То есть в среднем 77 за сутки. При том, что на минувшей неделе аналогичный показатель составлял 95 аварий. Количество пострадавших также заметно снизилось, и с понедельника по четверг травмы разной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 4 на электрогаджетах, 3 велосипедиста и 2 пешехода. Ну что ж, статистика — дело хорошее. Если аварийность внезапно снизилась, это не повод расслабляться. Все внимание только на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безаварийного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: действительно до 31 июля.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Вот когда человек проживает больше века, невольно возникает вопрос, в чем его секрет? Какая-то особая диета, редкая генетика, строгий режим или существует какая-то формула долголетия, которую мы пока что не разгадали? История людей, проживших 110, 115 или даже почти 120 лет, всегда вызывает не только восторг, но и живой интерес. И почти всегда оказывается, что главный секрет вовсе не такой экзотический, как можно было бы подумать. Об одном из старейших жителей планеты расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Бразилии скончался один из старейших мужчин в мире Левина да Коста Жезус. Об этом сообщает Охуас с ссылкой на портал Need to Know. Жезусу было 119 лет. Последние 19 лет он прожил в доме престарелых Сидаде Озанан. По словам сотрудников учреждения, даже в 119 лет мужчина самостоятельно ел, охотно общался и сохранял хорошее настроение. Он любил музыку и танцы, а после перехода на инвалидную коляску продолжал посещать занятия при помощи персонала. Главным принципом своей жизни Левину называл отказ от ссор и сохранение хороших отношений с людьми. Он также считал важными веру и мирное отношение к окружающим. Особой диеты долгожитель не придерживался. Сотрудники дома престарелых вспоминали, что он любил кофе, пироги и ежегодные празднования своего дня рождения.
1: Удивительно, но когда читаешь истории долгожителей из разных стран, замечаешь одну закономерность. Они редко говорят о каких-то особенных продуктах или волшебных упражнениях, зато очень часто вспоминают спокойный характер, хорошие отношения с людьми, чувство юмора, любимую музыку, привычку радоваться простым вещам. Конечно же, ученые нам скажут, что долголетие – это сочетание генетики, образа жизни, медицины и множество других всяких факторов, и будут совершенно правы. Но все-таки хочется верить, что доброжелательность тоже играет свою роль. Ведь жить без постоянных ссор, сохранять интерес к жизни, общаться с людьми, не терять способности радоваться каждому новому дню, пожалуй, это полезно в любом возрасте. И, может быть, именно такие привычки становятся теми самыми маленькими кирпичиками, из которых однажды и складывается долгая и счастливая жизнь. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билежу сервис.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Вот когда появились искусственные подсластители, казалось, что найдено идеальное решение. Сладкий вкус остается, а сахара почти нет. Звучит очень заманчиво. Но чем дольше ученые изучают влияние таких заменителей, тем больше появляется вопросов. Теперь исследователи решили посмотреть, есть ли связь между их употреблением и работой мозга. О результатах этого большого исследования расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Новое исследование выявило связь между высоким потреблением искусственных подсластителей и более быстрым снижением когнитивных функций. Как передает OHU-AS, работа опубликована Американской академией неврологии. Исследование охватило почти 13 тысяч жителей Бразилии, средний возраст которых составлял 52 года. В течение 8 лет ученые оценивали рацион участников, а также регулярно проверяли их память, скорость обработки информации, рабочую память и речевую беглость. Авторы проанализировали влияние 7 распространенных подсластителей – аспартама, сахарина, ацесульфама калия, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы. И разделили участников на 3 группы в зависимости от уровня потребления этих веществ. После учета возраста, пола, наличия гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов, исследователи обнаружили, что у участников с самым высоким потреблением подсластителей общее снижение когнитивных функций и памяти происходило на 62% быстрее по сравнению с группой, употреблявшей их в минимальном количестве. В группе со средним уровнем потребления этот показатель оказался выше на 35%. По оценке авторов, выявленная разница сопоставима примерно с дополнительными 1,6 года возрастных изменений у участников с максимальным потреблением подсластителей и 1,3 года у участников со средним уровнем потребления. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют лишь о статистической связи и не доказывают, что именно искусственные подсластители являются причиной ухудшения когнитивных функций. По их словам, на выявленную закономерность могли повлиять и другие факторы.
2: Вообще, в новостях о здоровье есть одна важная деталь, которую полезно помнить. Словам «обнаружена связь» — это еще не слова «доказана причина». И ученые сами всегда об этом напоминают. Но такие исследования все равно ценны. Они помогают понять, на что стоит обратить внимание и что требует дальнейшего изучения. Наверное, главный вывод здесь не в том, что нужно срочно отказаться от всех продуктов с подсластителями. Скорее, это еще одно напоминание о старом добром принципе. Чем меньше в нашем рационе сильно переработанных продуктов, и чем больше обычной натуральной еды, тем спокойнее можно относиться к подобным новостям. И как показывает практика, самые надежные советы редко меняются. Разнообразное питание, полноценный сон, движение и умеренность пока что это остается куда более убедительным рецептом здоровья, чем поиск очередного чудо-продукта или чудо-заменителя. Вы слушаете радио «Мелодия». Оставайтесь на нашей волне.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа. Всем доброго вечера. Это радио «Мелодия» и у микрофона Олег Пека. Сегодня мы поговорим о горах, о туристах и простом бумажном пакете, который совершил маленькую революцию там, где, казалось бы, революции быть и не может.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть в Колорадо гора Эльберт. Очень популярный маршрут для восхождений. Кстати, говорят, около 15 тысяч человек вот так в год поднимаются к вершине. И вот исследователи решили провести опрос среди туристов. И выяснилась одна очень неловкая и пикантная деталь. Больше 10% из этих самых туристов, поднимающихся к вершине горы, уж извините за прозу жизни, справляют нужду прямо на тропе. Не в кустах где-нибудь в сторонке, а вот именно прямо на маршруте. Проблема настолько назрела, потому что там, знаете, ну как бы это деликатнее сказать, и ходят-то по-большому, у подножия

0: Божьи горы, в общем, решили решить эту проблему просто гениально просто. Это бесплатные пакеты для сбора отходов, специально разработанные для похода, причем с застежкой и всем необходимым. Знаете что, вот это все сработало. Почти треть тех, кто воспользовался пакетом, унесли отходы с собой вместо того, чтобы оставить их на тропе. 8 из 10 опрошенных сказали, что будут пользоваться такими пакетами и впредь. И вот тут спрятана мысль поинтереснее, чем просто туристы-неряхи. Оказывается, дело все-таки было не в дурном характере людей и не в отсутствии совести, а просто раньше у них не было удобного способа поступить правильно. А стоило создать условия, и большинство сразу же начало вести себя совершенно иначе. Мы вообще так устроены. Гораздо охотнее соблюдаем правила, когда правильный вариант самый легкий, а не когда нас просто призывают к сознательности какими-то красивыми общими громкими словами. Так что, может быть, и в своей жизни, прежде чем обвинять себя или других там, в лени, в безответственности, стоит спросить, а удобно ли вообще было поступить иначе? Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда ищем не виноватого, а удобное решение.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Олья Подрида.
2: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «Подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое уже начало портиться. На самом же деле, название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вузы призывают Министерство образования и науки пересмотреть поправки к правилам приема иностранных студентов. Далее об этом и других событиях более подробно. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает Министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ Продукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «ЛАТ Продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.ЛВ», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Гави, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В восточной части страны более солнечная. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, это радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Уверены ли вы, что знаете все о том, что стоит установлено в вашей машине? Вот и я был уверен, пока не услышал эту историю.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего внезапно обнаружили забавную, но и одновременно тревожную вещь. В системах автосигнализации одной известной марки, установленных примерно в 2 миллионах автомобилей по США, нашлась дыра в безопасности. Через обычный Bluetooth, тот самый, которым мы подключаем наушники, можно отправить команду и разблокировать двери чужой машины, а заодно и заглушить двигатель. Самое смешное и самое неприятное, что многие владельцы даже не подозревают о существовании этой сигнализации в своей машине. Дилеры устанавливают ее при продаже на всякий случай, независимо от того, платит владелец за нее или нет. Компания-производитель, к чести своей, теперь выпустила обновление, устраняющее уязвимость. Правда, как выяснилось, работа над этим обновлением заняла у них целых 1,5 года. И вот что здесь любопытно. Мы уже окружили себя таким количеством умных функций, причем в самых обычных вещах – машине, замке, чайнике, что уже давно перестали понимать, что именно в них встроено, и кто еще, кроме нас, может этим воспользоваться. Удобства мы получили сразу, а вот полный список последствий только сейчас и, что самое это смешное и печальное, из новостей. Может, иногда и не стоит гнаться за самой новой умной функцией, а спросить себя, а точно ли я знаю, что встроено в мои вещи? Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда проверяем, что там у нас под капотом и в машине, и в жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Это заключительный выпуск «Автомонитора» на этой неделе. Можно подводить итоги. Ну что ж, минувший час прошел активно, но так и не превысил 7 баллов. К этой минуте на мониторе уже пятерка. Дороги начали освобождаться от транспорта. При этом остаются напряженные участки, среди которых выделяется Карля-Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. В другой части города остается довольно крупный затор на Бриевбас-Гатве перед Муренью. Здесь можно оставить от 15 минут. На Юглас тоже перед Муренью до 10 минут. За городом на 80-й региональной трассе ведутся дорожные работы в районе Туркалне, и есть заметный затор, также можно оставить от 10 минут. Общая обстановка продолжает улучшаться, на второстепенных дорогах и ближе к окраинам уже можно проехать свободно. Ну что ж, на этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Будьте внимательны, берегите себя, уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем отличных выходных в компании любимых радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу программу на радио «Мелодия». Корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили, как распространение контента, созданного искусственным интеллектом, постепенно уничтожает искреннюю радость от просмотра популярных видео с котиками.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, раньше интернет был как бы довольно простым местом. Если день не задался, всегда можно было открыть ленту и получить свою порцию надежного, утешительного фастфуда.
3: Да, те самые видео с неуклюжими щенками.
2: Вот именно, щенками, ну или котиками. Это работало безотказно. Но сегодня наш детальный разбор посвящен статье Томаса Жермина из BBC, где рассказывается, как искусственный интеллект типа методично уничтожает этот жанр.
3: И наша главная миссия сегодня разобраться, почему засилье фальшивых питомцев в ленте — это не просто какой-то раздражающий спам, а настоящий предвестник глобального кризиса доверия.
2: Точно. Кризиса доверия вообще ко всему, что мы видим в сети. Знаешь, теперь просмотр ленты все больше напоминает попытку откусить невероятно красивое, но абсолютно пластиковое яблоко.
3: Да, это меняется сам механизм обработки информации мозгом.
2: Так, и как это работает?
3: Ну, согласно исследованиям профессора Джессики Мэддокс, подлинная радость от таких роликов строится на парасоциальной связи.
2: То есть на этой иллюзии, что мы лично знакомы с автором ролика или, ну, его питомцем?
3: Да, да, именно. Нам критически важно осознавать, что этот забавный момент произошел в реальности, а AI делает эти эмоции, ну, как бы пустыми и мошенническими.
2: Ага.
3: Вот возьмем видео, где 10 собак в одинаковых банданах абсолютно синхронно прыгают через скакалку.
2: О, я, кажется, видел это. Зритель сначала улыбается, а потом присматривается к неестественным движениям лап.
3: И возникает жгучее чувство стыда от того, что тебя обманул алгоритм. Люди буквально теряют чувство базовой безопасности.
2: Слушай, ну давайте разберем этот момент подробнее. Мы же, в принципе, обожаем вымышленные истории.
3: Ну да, конечно.
2: Зрители искренне плачут над анимационными фильмами, прекрасно зная, что все это нарисовано на компьютере. Почему тогда поддельное видео с собаками вызывает такое сильное чувство предательства?
3: Разница кроется в контексте. И, знаешь, в негласном договоре со зрителем. Покупая билет на мультфильм, человек заранее соглашается на вымысел.
2: А в соцсетях такого договора как бы нет.
3: Вот. В социальных сетях немаркированный контент от нейросетей воспринимается как ловушка. Разочарованные пользователи теперь вынуждены сперва открывать комментарии,
2: чтобы понять, не фейк ли это.
3: Да, чтобы просто узнать, имеют ли они вообще право на радость. Радость больше не спонтанна, она требует верификации. И это рождает такой, знаешь, массовый цинизм.
2: Угу. И этот цинизм, как я понимаю, идеальная почва для более серьезных манипуляций. От безобидных подделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
3: Угу.
2: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
1: Мы продолжим эту захватывающую тему искусственного интеллекта буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Veikalos Maksīma – brīvdiena! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksīma!
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме контента, созданного искусственным интеллектом, и наши эксперты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут, почему цифровая среда рискует превратиться в пространство тотального скептицизма.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: От безобидных поделок щенков мы незаметно переходим к сфабрикованным преступлениям.
6: Угу.
5: Или, скажем, российским карикатурам. Толерантность к котикам буквально взламывает нашу защиту.
6: Этот эффект скользкой дорожки отлично проявился во время разрушительного урагана Хелен в 24-м году в США.
5: А, да, я помню эту историю.
6: Тогда сеть заполонили сгенерированные изображения, жестко критикующие реакцию правительства на катастрофу. Этими кадрами активно делились реальные политики вроде Эми Крэмер.
5: И тут важно подчеркнуть для всех, кто нас слушает, что мы сейчас просто констатируем факты и влияние ИИ, не занимая чью-либо сторону в политике.
6: Безусловно. Суть в том, что журналист Паркер Моллей, анализируя этот феномен, отмечает пугающую тенденцию. Многие люди в комментариях осознавали, что фото это фейк, но все равно оправдывали это.
5: Чем оправдывали?
6: Тем, что эти кадры, реальны на более глубоком уровне.
5: Ничего себе! То есть объективная достоверность полностью заменяется эмоциональной правдой.
6: Именно так.
5: Как это вообще работает в голове? Почему человек видит откровенный фейк, но все равно соглашается с ним?
6: Здесь вступает в игру механизм предвзятости подтверждения. Фейковые фото урагана идеально ложились на уже существующий гнев и страх людей.
5: Значит, если изображение подтверждает картину мира человека, его мозг просто отключает критическое мышление.
6: Да. Эмоциональная правда валидирует их чувства, и потребность в фактической реальности отпадает. Люди готовы простить ложь, если эта ложь разделяет их возмущение.
5: Знаешь, меня пугает не только то, как легко взломать наше восприятие новостей. Меня пугает, как это уничтожает живых авторов.
6: Ты о контент-мейкерах?
5: Да. Я тут наткнулся на упоминание дикой Йешу-пародии на реалити-шоу «Остров любви».
6: О, там, где фрукты.
5: Да-да. Там на экране просто общаются говорящие сексуализированные фрукты. И это собирает миллионы просмотров. Как живому человеку, которому банально нужно спать, есть и отдыхать, конкурировать с алгоритмом?
6: Который работает круглосуточно и бесплатно, ага.
5: Да, это же невозможно.
6: Экономика внимания не щадит никого. Искусственный интеллект способен генерировать бесконечный поток контента, тестируя тысячи вариантов в минуту.
5: Чтобы найти тот самый кликабельный крючок.
6: Именно.
5: Живой создатель, тратящий недели на сценарий и съемку, просто тонет в этом океане. В итоге вдумчивые реальные материалы становятся все сложнее монетизировать.
6: И они рискуют полностью исчезнуть.
5: Получается, милые животные стали первой, самой неочевидной жертвой в войне за правду. Интернет превратился в пространство тотального подозрения.
6: Насторожит даже в минуты отдыха.
7: Итак, к чему все это приведет? Стоит задуматься вот о чем. Если человеческий разум окончательно адаптируется к тому, что синтетические эмоции абсолютно неотличимы от настоящих, не приведет ли это к тому, что общество в принципе перестанет ценить непредсказуемость и несовершенство физического мира? Возможно, однажды окажется гораздо проще жевать это невероятно красивое пластиковое яблоко, даже точно зная, что в нем нет ни капли настоящего вкуса.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Все три часа на волне радио «Мелодия» для вас работал Олег Пека. Мне помогал, конечно, звукорежиссер Евгений Копеин. Но напоследок у меня для вас есть еще одна невероятная история. Сегодня это история про отказ, который на самом деле оказался началом чего-то очень большого и хорошего.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Кении одна женщина пришла в банк за небольшим кредитом, чтобы развить свое дело – пекарню. И получила отказ. У нее не оказалось залога, а без залога, как известно, банки разговаривать не любят. Многие бы на этом и остановились. Но женщина нашла другой путь – программу поддержки женщин-предпринимательниц, которая работает в разных странах Африки и вот как раз рассчитана на тех, кого обычные банки не видят в упор. С этой поддержкой ее маленькая пекарня выросла, причем не на проценты, а в буквальном смысле в 10 раз. Теперь в этой пекарне работает уже не одна, а десятки людей. И тут интересно в этой истории вот что. Дело было вовсе не в том, что у нее не было таланта или трудолюбия. Просто система, придуманная под одних людей, банально не замечала других. И вот стоило появиться другой системе, настроенной иначе, результат оказался совсем другим. Казалось бы, вот это универсальная история. Она ведь не про Кению, не только про банк. Сколько раз мы слышали «нет» не потому, что мы не годимся для чего-то, для какой-то работы или дела, а просто потому, что мы не вписались в чью-то стандартную анкету. Так что если вам однажды отказали, может быть, дело не в вас, а просто там не спросили. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда ищем правильную дверь, а не бьемся в закрытую. Всем хочу пожелать замечательного вечера пятницы, ну и, конечно же, прекрасных выходных. Отдыхать, купаться, не думать о работе, провести время с друзьями, близкими, сходить в кино, отправиться на природу – все это, конечно,

0: замечательные вещи, которые нам дарят с выходные дни. Ну, а я вернусь в эту студию уже в понедельник утром, буду собирать вас на работу. Всем огромное спасибо за внимание и до встречи.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда amable, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам, им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссию. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании, за последние 3 года снизилась. В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ЛВ.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Китайский фарфор. Китайская цивилизация подарила людям множество изобретений, изменивших мир. В их числе бумага, порох, компас, а еще фарфор. Сегодня во всем мире настоящий фарфор ассоциируется именно с Китаем. Упоминание о первых экспериментах по созданию этого необыкновенного материала относится к XVI веку до нашей эры. Тогда неизвестные гончары обнаружили особый вид белой глины – каолин. Случилось это в юго-восточной провинции Цзянси, в районе под названием Гаолин, что переводится как «высокие горы». Тем не менее, на создание рецепта того фарфора, каким мы его знаем сегодня, мастерам потребовалось более 2000 лет. На стыке VI и VII веков нашей эры в Цзянси появилась императорская фарфоровая мануфактура, а затем там начали открываться и частные мастерские. Провинция же получила совершенно заслуженный статус «Родины фарфора». Тайну производства фарфора берегли как зеницу ока. Чтобы секрет не узнали посторонние, на ночь все мастерские запирались, а по улицам ходил вооруженный патруль. За разглашение рецепта грозила смертная казнь. Неудивительно, что после изобретения этого материала весь фарфор был исключительно китайского производства. Расцвет производства фарфора в Китае пришелся на эпоху правления династии Мин. В это время, начиная с XIV века, китайский фарфор благодаря купцам становится известен во всем мире. Фарфоровые изделия династии Мин ценятся коллекционерами особенно высоко. И дело здесь не только в том, что эти изделия отличаются особой красотой и элегантностью форм и росписи, но еще и в том, что именно в период правления династии Мин были разработаны техники украшения фарфора, как навсегда утраченные, так и те, которыми мир пользуется до сих пор. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Дзинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнает каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачный акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».
3: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии. Однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: piano, hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложений, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. ВВП, в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. «О конкретных мерах вы скоро услышите», сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Белоруссией. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменение подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Но не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муцениеке. Задержан один человек, находящийся в розыске – за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП. В том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ». Продукты, управляющие сетью розничных магазинов Мэри. Об этом сообщили агентству Лето в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «ЛАТ-продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов Мэри. Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «Сточка.ЛВ», в Латвии 12 магазинов Мэри. Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилось. В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государства государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об эмиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год. Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвардс Милтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтонс отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность», еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего